0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Мэрилин Мэнсон. Exit Wound.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Dexter and the Moonrocks. Freaking out.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Almost Monday. Skinny Deep.
1: Казалось, совсем недавно мы знакомили вас с этой троицей из Сан-Диего и рассказывали об их прорывном сингле «Can't Slow Down». Но с тех пор прошло уже 2 года, и ребята уже вот-вот выпустят свой второй альбом. Пластинка под названием «Thank God It's Almost Monday» выйдет 9 сентября, и вот что они говорят ее авторы.
2: «Мы создали этот альбом в одновременно лучший и худший год в нашей жизни. Это наш честный результат. Взлеты и падения, боли и радости – на этой записи есть все».
1: Предлагаем вам присмотреться к будущему релизу через призму композиции «Skinny Deep», одновременно беззаботной и эмоционально насыщенной.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Мэрилин Мэнсон. Exit Wound.
1: В январе мультиинструменталист Тайлер Бейтс в третий раз покинул группу Мэрилина Мэнсона. Причина все та же, что и прежде. Он хочет сосредоточиться на своей деятельности кинокомпозитора и дописать саундтрек к «Новому горцу». Однако связи с Мэрилином Бейтс рвать не стал. И он все еще заявлен продюсером и единственным соавтором всех песен с грядущего альбома «One Assassination Under God Chapter 2». Вот что об этом релизе говорит Мэнсон.
2: «Он завершает мою историю. Я использовал каждый брошенный в меня камень, чтобы заточить свои грани. Я перерос чистилище, в котором находился, и вырезал эти песни на коже мира. Надеюсь, что их прослушивание оставит на вас шрам, который вы не сможете забыть».
1: Пластинка увидит свет уже в середине августа. Ну а сейчас предлагаем вам послушать ее первый сингл. Стильную и готичную композицию «Exit Wound» на радио «Максимум».

0: Реклама. Приключенческий туроператор Panarctic Star. Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Panarcticstar.ru.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Где-то на совещании в офисе.
1: Уважаемые коллеги, предлагаю начать. Сергей Витальевич, вам слово.
2: Everybody fucking jump! Yeah!
0: Drop dead! Он просто слишком любит Heavy Monday на радио Максимум. Если знаешь слово

0: Реклама. 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
1: 6+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Ice Nine Kills. Twist in the Knife.
1: В минувшем феврале на мировые экраны вышла седьмая часть кинофраншизы «Крик». Фильм многократно окупил свой бюджет, побил кассовый рекорд серии и доказал, что зрителю все еще интересен постмодернистский иронический хоррор. И, конечно же, давние фанаты ужастиков из группы Ice Nine Kills не смогли пройти мимо такого события. Они объединились с сыгравшей в новом «Крике» актрисой Маккензи.

0: Кеной Грейс и записали вместе с ней песню «Twisting the Knife». Даем слово вокалисту Спенсеру Чарносу.
1: «Я всегда был фанатом Хэллоуина и «Пятницы 13-й». Но «Крик» был первым фильмом, который я посмотрел в кинотеатре. То, как убийца в нем рассуждал о фильмах ужасов, поразило меня. Так что, когда мы узнали, что Маккена Грейс поклонница нашей группы, было логично пригласить ее спеть. Она записала свою партию в моей домашней студии, где хранится один из 4 резиновых ножей, сделанных для первого «Крика».
0: Приготовьтесь, будет страшно. Ice Nine Kills и Маккена Грейс с треком «Twisting the Knife» на радио «Маккена».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Тревел.
1: Всем привет! С вами «Максимальные новости» за одну минуту в этом выпуске. Путешественники открыли новый тренд – прохладный туризм. Вместо изнывающего от жары Парижа или Рима, они все чаще выбирают Стокгольм и Копенгаген. Цифры говорят сами за себя. Запросы на отели в Копенгагене выросли на 246%, в Дублине – на 151%. Летом 2026-го туристы активно интересуются югом Финляндии и Норвегии, а также более прохладными регионами Испании, Италии и Франции. В Осло бронирование стало на 154% больше, а в Хельсинки – на 124%. Скептики, правда, сомневаются. Юг Европы все еще привлекает достопримечательностями и ценами, но, возможно, летний сезон теперь разделится на две Европы – жаркую и прохладную. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
10: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно.

0: на 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Rewind. Путешествие по главным моментам музыкальной истории. Год 1995. The Smashing Pumpkins. Лидера тыкв Билли Коргана «Хлебом не корми» дай вместо обычного альбома выпустить двойной или неоконченную музыкальную сагу длиной в 5 лет или рок-оперу в 3 актах. Впервые The Smashing Pumpkins взялись за это в 1995 году с двойной пластинки «Melancholy and the Infinite Sadness». Ее записывали сразу с двумя продюсерами, которые пришли на смену Бутчу Вигу. Последний настолько сблизился с тыквами, что эта дружба могла повлечь за собой череду крайне нежелательных музыкальных самоповторов. Также Корган ослабил контроль и позволил остальным участникам вносить больший вклад в новый материал. Нередко Билли отправлялся писать вокал с одним продюсером, в то время как другой продюсер работал над инструментальными партиями в соседней комнате. Таким образом, за несколько месяцев группа сочинила и записала 57 песен, из которых до релиза дошло менее половины. Их поделили на две части — диск с более привычными рок-песнями и подборку более экспериментальных композиций. Год с небольшим Smashing Pumpkins обкатывали все это добро на гастролях, во время которых Билли навсегда лишился волос. Вскоре после завершения тура группу позвали на церемонию Грэмми, где она выиграла приз за лучшее хард-рок исполнение. The Smashing Pumpkins, 1979.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! С вами максимальные новости за одну минуту в этом выпуске. Минпросвещение разослало школам обновленные рекомендации по внеурочной деятельности на следующий учебный год. В списке уже знакомые разговоры о важном, «Россия. Мои горизонты», «Орлята России», а также сборы. Общий объем таких занятий не более 10 часов в неделю. Что именно и сколько изучать, школы определяют сами, но рекомендации уже есть. Например, разговоры о важном – час в неделю с 1 по 11 класс. Шаблоны программ выложили в конструкторы рабочих программ на сайте «Единое содержание общего образования». Внеурочка становится все более структурированной. Это были максимальные новости. До встречи в следующем выпусках.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
2: В ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС-Татнефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС-Татнефть. Вступай в клуб чемпионов.
9: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Запад.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа.

0: августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет. Вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Реклама. Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. Московские родители все чаще вдохновляются древнегреческими мифами при выборе имен для детей. С начала года 81 девочку назвали Афиной. Это абсолютный рекорд среди мифологических имен. Еще по одной малышке получили имена Артемида и Афродита. Мальчики не отстают. Уже два Одиссея подрастают в столице. А в прошлые годы москвичи называли сыновей Зевсом, Посейдоном, Гераклом и даже Аидом. Но в топе самых популярных имен мифология пока проигрывает классике. Лидируют Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Так что Афины и Одиссеи пока скорее исключение. Но, судя по цифрам, древние боги постепенно возвращаются в московские семьи. Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.

0: и акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.

0: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: А в Гиперленте акция. Скидка дня. С 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос. Уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
4: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
5: Лента.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: Нет времени объяснять. На Валберри скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
13: Условия подписки Яндекс.Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
14: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
15: В этом весь Т.
14: И в этом весь ты.
16: Подробнее на банк.ру. Алтайбанк 0+.
17: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-79.
18: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Максимум таймлайн. Год 1991. R.E.M.
1: Первые 10 лет своей истории группа была, скажем так, широко известна в узких кругах. Но ее седьмая пластинка «Out of Time» 1991 года вывела R.E.M. в разряд подлинных суперзвезд. Их наконец-то полюбили слушатели в континентальной Европе, а счетчик продаж пластинки перевалил 18 миллионов копий. А еще на группу впервые обрушился ливень из номинаций на Грэмми. В 3 из 7 наши герои победили. Не исключено, что залогом прорыва стала большая музыкальная вариативность альбома. На запись позвали целую толпу гостей, в результате чего многие песни пластинки обзавелись симфоническими аранжировками. Одной из этих песен стала «Shiny Happy People» — большой хит, который едва не стал заглавной песней для сериала «Друзья», и который откровенно ненавидели сами музыканты. Во время записи участники R.E.M. то и дело менялись инструментами и подключали к делу всяческую экзотику вроде африканской перкуссии, органа и мандолины. Именно мандолина и задает тон визитной карточки группы. Песня «Losing My Religion».
0: R.E.M. «Losing My Religion».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
4: Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленные историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Брусника напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте кампанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. На спорте.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. Российские синхронистки взяли золото в произвольной программе команд на чемпионате Европы в Париже. Наши спортсменки набрали 285 баллов и опередили Испанию, у которой 282 балла, и Италию с 256 баллами. В составе команды Киры Черезова, Майя Дорожко, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Чемпионат Европы в Париже продлится до 16 августа. Золото с солидным отрывом. Синхронное плавание снова подтверждает свой класс. Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль...

в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Знакомьтесь, и помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. «Яндекс.Директ». Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: это «Максимум». Каждую среду в 11 вечера на радио «Максимум».
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать «умеющий слушать да услышит».
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать». Разбросаны кисти, бумага и краски.
1: И как всегда, немного шума, немного смысла и много новых треков, которые мы с радостью вам представим.
2: Чак и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
0: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
1: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Не улетай, улетай, мы собираемся в 23.00 в среду все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
0: Реклама.
3: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
4: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустят.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Сыры бизнес-класса для вас. Старт продаж. Сейчас.
3: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Книги.
1: Всем привет, с вами «Максимальные новости» за одну минуту. В этом выпуске в Болонском университете открылась библиотека Умберто Эко. В ней более 32 тысяч книг из кабинета писателя в Милане. Позже коллекцию пополнит тома из его загородного дома. Библиотека устроена так, как хотел сам Эко. Без строгих разделов с перекрестными отсылками между текстами. Это не просто хранение, а способ мышления. Здесь есть залы от средневековой мифологии до семиотики, от комиксов до алхимии и теории заговора. Отдельные стеллажи для любимых авторов Эко – Джойса, Нерваля и Борхеса. А еще более 2000 изданий его собственных работ и полная коллекция журнала, который он основал. И все это в университете, где Эко преподавал десятилетиями. Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: А в Гиперленте акция. Скидка дня. С 7 по 9 августа минус 50%. На все средства для волос. Уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
5: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
6: Лента.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
9: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
10: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
14: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Путешествие по главным моментам музыкальной истории. Год 1989. Queen. Вскоре после гастролей в поддержку альбома «A Kind of Magic» на Квинов обрушилась ужасная новость. Фредди Меркьюри диагностировали ВИЧ. В середине 80-х об этом заболевании еще знали очень мало, и никто не мог сказать, сколько у него оставалось времени. Ясно было одно – это время нужно использовать как можно эффективнее. В самом начале 1988 года они взялись за 13-й альбом Queen. Результатом почти года работы стало настоящее чудо. Пластинка под символичным названием «Miracle» вышла весной 1989-го. Ее собрали из самых разных жанров – от дискотечной электроники до мелодичного хард-рока и даже хэви-металла. Именно здесь музыканты впервые не стали уточнять, кто какую песню сочинил. И в графе «автор» указывалось слово «Queen». Символом того, что участники группы, ошарашенные общей бедой, стали едины как никогда, оказалась обложка. На ней лица Фредди, Брайана, Роджера и Джона были слиты в одно.
1: Queen. I want

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Реклама.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Приключенческий туроператор Panarctic Star. Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. panarcticstar.ru.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет, с вами «Максимальные новости» за одну минуту. В этом выпуске поляк Бартоломей Кубковский первым в истории переплыл Балтийское море из Швеции в Польшу. Он преодолел более 160 километров за 55 часов без сна, без остановок и ни разу не коснулся лодки сопровождения. На вторую бессонную ночь у него начались галлюцинации и помутнение сознания. Но он плыл дальше. Это была пятая попытка. Две предыдущие сорвались в 2022 и 2025, когда до берега оставалось всего 11 километров. Теперь он добрался. Свое достижение Кубковский посвятил благотворительному фонду и собрал почти 13 миллионов рублей. 55 часов в ледяной воде, галлюцинации, 5 попыток и победа. История про человека, который отказался сдаваться. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро. Макси.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Запад. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
17: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Young the Giant. Evergreen.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо все включено. Киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. Vasta Expedition.
4: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.

0: Павел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООС ЗЭД Винницкая 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8

0: Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. В Китае появился новый рынок. Лица сдают в аренду для искусственного интеллекта. Сервисы платят обычным людям за право использовать их внешность в рекламе, играх и сериалах по принципу фотостока. Гонорар от 15 до 700 долларов. Рынок растет вместе с популярностью микродрам, коротких вертикальных сериалов. Заказчик выбирает типаж, а мимику, движение и декорации уже дорисовывает нейросеть. Актерского опыта не требуется, нужны просто лица. Главные роли красивые, но и характерные, например, пожилые тоже востребованы. В первом квартале этого года в Китае вышло около 128 тысяч микродрам, и более 95% из них созданы с помощью искусственного интеллекта. Вот так вот. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция денежной розыгрышной мечты детей с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: 15-й юбилейный «Байкер Бразерс» фестиваль начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с «Драматикс», «Монопарт» и «Монгол Шуудан». Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
13: 6+.
14: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Timeline. Год 1998. Beastie Boys. После парочки записей в суровом панковском стиле, нью-йоркцы вернулись к корням, к олдскульному хип-хопу. Так что на их пятой пластинке «Hello, Nasty» количество живых инструментов было сведено к минимуму. А аранжировки вновь клепались из битов в духе 80-х, умопомрачительного количества всевозможных сэмплов и скретчей от маститого диджея «Mixmaster Mike». На выходе получилась безумная эклектика, зависшая где-то между эпохами и звучавшая одновременно старомодно и футуристично. Масло в огонь подливали клипы к новым песням. Видео «Body Movin'» стало уморительной пародией на итальянский криминальный экшен «Дьяволик» 1968 года. А в «Интергалактик» ребята отдали дань уважения классическим японским фильмам о Годзилле и других гигантских монстрах кайдзю. Альбом «Hello, Nasty» вышел летом 1998 года и стал грандиозным хитом. Beastie Boys. Body Movin'.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте кампанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. Миноборнауки планирует запустить в вузах просветительский проект для студентов «Университет родительства». Идея в том, чтобы готовить молодых людей к семейной жизни и воспитанию детей. В рамках проекта предлагают проводить добровольные встречи с многодетными семьями, психологами и экспертами по семейным отношениям. Никаких обязательных занятий, только неформальные беседы для тех, кому это интересно. Задача не просто просвещать, но и получить обратную связь от студентов о том, как работает популяризация семейных ценностей. Это были максимальные новости за одну минуту. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси News.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Almost Monday. Skinny Deep.
1: Казалось, совсем недавно мы знакомили вас с этой троицей из Сан-Диего и рассказывали об их прорывном сингле «Can't Slow Down». Но с тех пор прошло уже 2 года, и ребята уже вот-вот выпустят свой второй альбом. Пластинка под названием «Thank God It's Almost Monday» выйдет 9 сентября, и вот что они говорят ее авторы.
2: «Мы создали этот альбом в одновременно лучший и худший год в нашей жизни. Это наш честный результат. Взлеты и падения, боли и радости – на этой записи есть все».
1: Предлагаем вам присмотреться к будущему релизу через призму композиции «Skinny Deep», одновременно беззаботной и эмоционально насыщенной.

0: Реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Тренды.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. Интернет-мем может обрести реальную власть. В Венгрии народ выбрал себе кандидата в президенты, и им оказался 81-летний электрик Андраш Арата. Тот самый человек с грустной улыбкой, которую миллионы знают как Гарольд, скрывающий боль. Местные власти решили устроить опрос, и победу неожиданно одержал именно он, обойдя и Нобелевского лауреата, и изобретателя кубика Рубика. Венгерский президент – должность церемониальная, так что Арата в случае избрания будет представлять страну и, вероятно, делать это с той самой легендой. Мимикой. Досрочные выборы должны пройти до 18 августа. Мемы захватывают реальность, и теперь, кажется, даже политика не устояла. Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Tenet T7. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс Плюс Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Онлайн. Путешествие по главным моментам музыкальной истории. Год 1994. Smash Mouth. В 1990 году познакомились два юных калифорнийца – Стив Харвилл и Кевин Колман. Примерно тогда же появилась команда FOS, где Стив читал рэп, а Кевин был менеджером. Проект долго не продержался. Харвилл послушал новаторский релиз от Доктора Дре, понял, что хип-хоп необратимо меняется и что ему надо искать себя в чем-то другом. Почему бы не попробовать себя в рок-музыке? В 1994 году Колман сколотил группу и уселся за барабаны. Название ребята утащили из американского футбола, где практикуется атакующая тактика Smash Mouth. Группа записала демку песни «Nervous in the Alley» и устроила паломничество по всем калифорнийским радиостанциям, чтобы те взяли ее в ротацию. Первый большой прорыв произошел, когда трек заиграл на местной радиостанции в городе Сан-Хосе. Это привлекло к Smash Mouth внимание крупного лейбла Interscope, благодаря которому группа заполучила в свой состав клавишника Майкла Клаустера и смогла записать полноценный дебютный альбом «Fush You Man». До создания культовой песни «All Star», которая перевернет мир не только музыки, но и кино, им оставалось совсем чуть-чуть. Smash Mouth – «Walking on the Sun».

Реклама. Приключенческий туроператор Panarctic Star. Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Panarctic Star.ru.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Неоферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. В российских ЗАГСах новая сила. Имя Лев ворвалось в тройку самых популярных мужских имен, потеснив привычных Кириллов и Сергеев. Лидеры Михаил и Александр пока держатся, но третье место теперь уверенно занимают Львы. Иногда детей даже регистрируют в старинной форме – Лев. А вот Максимы и Максы неожиданно покинули пятерку. Вместе с ними потеряли позиции Кирилл, Сергей и Денис. Похоже, родители все чаще выбирают имена с характером. Как и музыка на радио «Максимум». Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: 15-й юбилейный «Байкер Бразерс Фестивал» начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с «Драматикс», «Манапарт» и «Монгол Шуудан».

0: 22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.

0: Донецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. Мобильный интернет в Центральной России все чаще работает по новым правилам. В июле только 30% подключений проходили без ограничений. В остальных случаях доступ был только к разрешенным ресурсам. Абсолютные антирекорды в Брянской, Курской и Белгородской областях. Без фильтрации обходилось лишь 12% сессий. В Москве и области этот показатель держится на уровне 50%. Такая ситуация уже меняет рынок. Операторы пересматривают тарифы и делают ставку на домашний интернет. А пользователи все чаще задумываются о смене провайдера, потому что платят за трафик, который не всегда могут использовать. Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Timeline. Год 1980. Билли Айдол. Британия конца 70-х была территорией панк-рока. Группы вроде Sex Pistols или Clash были кумирами множества подростков и задавали культурный ландшафт на десятилетия вперед. А команда Generation X хоть и не добралась до статуса безоговорочных флагманов жанра, но все-таки выделялась от своих конкурентов более мягким и попсовым звучанием, построенным на фундаменте The Beatles и Rolling Stones. После трех умеренно успешных альбомов в 1981 году группа распалась, а ее вокалист Уильям Броуд решил начать с чистого листа и махнул через океан в Штаты. Уже тогда он был известен под псевдонимом Билли Айдол, и теперь парень твердо намеревался выстроить свою карьеру заново уже в качестве сольного артиста. Билли сколотил себе новую команду инструменталистов, скрестил свои панковские таланты с элементами глэм-рока и нью-вейва, и вуаля, мир получил настоящую суперзвезду стадионного уровня. К слову, свою первую сольную песню Айдол утащил у своей же бывшей группы. Буквально за полгода он фактически записал и выпустил ее дважды. Но кто бы еще осмелился на такую наглость?
1: Билли Айдол. «Dancing with myself».

0: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: know you.
1: Реклама.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Ice Nine Kills. Twist in the Knife.
1: В минувшем феврале на мировые экраны вышла седьмая часть кинофраншизы «Крик». Фильм многократно окупил свой бюджет, побил кассовый рекорд серии и доказал, что зрителю все еще интересен постмодернистский иронический хоррор. И, конечно же, давние фанаты ужастиков из группы Ice Nine Kills не смогли пройти мимо такого события. Они объединились с сыгравшей в новом «Крике» актрисой Маккеной Грейс и записали вместе с ней песню «Twist in the Knife». Даем слово вокалисту Спенсеру Чарносу.
2: «Я всегда был фанатом Хэллоуина и «Пятницы 13-й». Но «Крик» был первым фильмом, который я посмотрел в кинотеатре. То, как убийца в нем рассуждал о фильмах ужасов, поразило меня. Так что, когда мы узнали, что Маккена Грейс – поклонница нашей группы, было логично пригласить ее спеть. Она записала свою партию в моей домашней студии, где хранится один из четырех резиновых ножей, сделанных для первого «Крика».
1: Приготовьтесь, будет страшно. Ice Nine Kills и Маккена Грейс с треком «Twist in the Knife» на радио «Маккена».

Du hast mich. Du hast mich.

0: позаботиться о вашем музыкальном рационе? Конечно, цифровая платформа «Радио Максимум». В мобильном приложении и на сайте, в умной колонке и смарт-часах. Все самое полезное для вашего музыкального здоровья. Способ применения ежедневно, на комфортной громкости. Без противопоказаний. Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила.

России. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Радиоканал «Максимум радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

сказано на максимум. Билли Джо Армстронг. Green Day. Нет ничего страшного в том, что ты неудачник. Главное, насколько ты в этом преуспел.

0: сказано на максимум.
1: Джерард Уэй. My Chemical Romance.
2: Я не был прирожденным музыкантом. Я не был прирожденным художником. Я научился всем этим вещам, потому что я очень сильно хотел этого. Думаю, это относится ко всему в жизни. Ты можешь делать все, что хочешь, если ты веришь в то, что у тебя получится это сделать.

0: вопросов много.
1: Сколько раз ты пойдешь играть в пляжный волейбол этим летом?
0: Сколько комаров тебя укусит?
2: Сколько песен из нашего репертуара ты знаешь наизусть?
0: Ответ один.
3: Максимум!
4: Да.
3: Максимум!
4: Максимум!

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.